0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
2: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня, 19 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, этот ракет, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Вспомни, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
3: Well,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 19 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 сентября 1954 года торжественно открылся Волгоградский планетарий, третий в СССР после Московского и Киевского. Город возрождали из руин, и планетарий, проект которого разработали архитекторы из ГДР, был призван стать еще и символом мира. Его здания – синтез стиля сталинские ампиры и темы космоса. У парадного входа – колонны, на фасаде – барельефы с портретами Коперника и Циолковского, а на куполе – последняя работа знаменитого скульптора Веры Мухиной, скульптура под названием «Мир». Женщина со снопом колосьев и голубем. И стоит Волгоградский планетарий на пересечении улиц Мира и Гагарина. Купол служит экраном. На нем транслируют астрономические фильмы с обзором в 360 градусов. В музее есть глобус Луны и макеты искусственных спутников Земли, метеориты и маятник Фуко, который можно двигать и наглядно показывать вращение Земли. В башне обсерватории высотой 26 метров установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор, и в ясную погоду можно разглядеть пятна на Солнце, детали поверхности Луны, планеты, скопления звезд и туманности.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы, день сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы. Не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы. Не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы. Возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы. Приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете ремонт или генеральную уборку. Козероги. Возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи. День взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы. Могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
3: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Промо-код.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм – всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: «Любовь Успенская» – большой сольный концерт. 8 октября – Самара МТЛ-арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 10 часов утра.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Сегодня, 19 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, эта ракета, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Помним, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 сентября – Международный день подражания пиратам. Праздник придумали в 1995 году два американца из штата Орегон. Но он стал широко известен только в 2002, когда о нем написал публицист Дэйв Барри. В 2003 вышел первый фильм «Пираты Карибского моря», и пиратская тематика стала очень популярной. Одним из самых известных реально существовавших пиратов был Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода». Он орудовал в начале 18 века в Вест-Индии и на восточном побережье Северной Америки. Захватил французский невольничий корабль «Конкорд», переименовал в «Месть королевы Анны», установив 40 пушек и набрав команду в 300 человек. Свою густую черную бороду он часто заплетал в косички и перевязывал лентами, а во время боя вплетал в нее зажженные фитили для эффекта устрашения. Считается, что черная борода пленников не убивал, а только грабил.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы. День сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы, не стоит делать покупки, особенно крупные, даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы, не время принимать окончательные решения, придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы, возможно, раздоры с близкими, ситуация накалится независимо от вашего желания, будьте осторожны. Стрельцы, приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете или ремонт или генеральную уборку. Козероги, возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи, день взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы, могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол! Вас ждут сразу две премьеры – захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
3: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре полдень.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 20 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла. Сегодня в городе сухо, солнечно и плюс 20-22.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
1: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
6: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и массы 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Реклама.
3: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах «Миндаль». Паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 20 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 20-22, малооблачные без осадков.
2: Реклама.
0: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 20 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла. Сегодня в городе сухо, солнечно и плюс 20-22.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 сентября – Международный день подражания пиратам. Праздник придумали в 1995 году два американца из штата Орегон. Но он стал широко известен только в 2002, когда о нем написал публицист Дэйв Барри. В 2003 вышел первый фильм «Пираты Карибского моря», и пиратская тематика стала очень популярной. Одним из самых известных реально существовавших пиратов был Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода». Он орудовал в начале 18 века в Вест-Индии и на восточном побережье Северной Америки. Захватил французский невольничий корабль «Конкорд», переименовал в «Месть королевы Анны», установив 40 пушек и набрав команду в 300 человек. Свою густую черную бороду он часто заплетал в косички и перевязывал лентами, а во время боя вплетал в нее зажженные фитили для эффекта устрашения. Считается, что черная борода пленников не убивал, а только грабил.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: it on, putting it on, putting it on the R-I-T-Z. How about you and me, says
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ООО МЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 20 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 20-22, малооблачные без осадков.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: adresa3.ru.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 20 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла. Сегодня в городе сухо, солнечно и плюс 20-22.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис».

0: служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 20 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточняйте на сайте gosokno63.ru.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Если бы на Марсе были города,

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 20 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Смеладоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад. Как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смеладоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смеладон» происходит от греческих слов «смиле» – «скальпель» или «опоюдоострый нож» и «адонт», то есть «зуб». Смеладоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смеладонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смеладон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смеладоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смеладоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смеладоны имели конкурентов. За той же добычей на Земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые нелетающие плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смеладонов. Смеладоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смеладоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смеладоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: kukol.ru.
1: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
2: Для зрителей старше 6 лет.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 20 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
4: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На «Радио Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 20 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ночью утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
4: Реклама.
5: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу

0: 63.ru.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самара, 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.